Азовствие расскажи фу африканского. Може би за то, что и за то, что и за то, что. Никуда ж подосна, лебед толку близко до светлина.